ты не парься, твое у тебя не уйдет.

0: по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио Р. Рядом с тобой.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7.00 в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости регионов за минувшие дни. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО положительно оценил работу Каунаса по сохранению модернистского наследия, включенного в список всемирного наследия в 2023 году. За последние три года город расширил охранную зону объекта, усилил защиту исторических зданий и пополнил реестр культурных ценностей новыми объектами. В Каунасе остается все меньше обветшалых фасадов и заброшенных общественных пространств. Это не просто красивые планы на бумаге, отметил мэр Висвальдес Матеошайтис. Подробнее модернистском Каунасе, а также о статусах всемирного наследия ЮНЕСКО и знака европейского наследия можно узнать на сайте modernist.kaunas.lt. Команда Lentvaris Dragon Boat Team успешно выступила на чемпионате Европы по гребле на лодках-драконах, который прошел в Мюнхене. Литовские спортсмены завоевали три бронзовые медали в категории Premier Open на дистанциях 200, 500 и 2000 метров. Это один из лучших результатов в истории сборной Литвы на чемпионатах Европы по этому виду спорта. Вильнюс выбрал архитектурную концепцию будущего конгресс-центра. Победителем международного конкурса стал проект ТРИС литовской студии Implement Architects. Новый комплекс площадью около 31,5 тысяч квадратных метров построит между зданием Сейма и улицей Геледжиньо-Вилко. В нем разместятся 17 залов, рассчитанных в общей сложности на 4,5 тысячи участников. Завершить строительство планируется до конца 2031 года. По данным Центра по управлению отходами Вильнюсского округа, после передачи ему мусоросортировочного завода выяснилось, что часть оборудования не работает. Несмотря на это, предприятие продолжает принимать и сортировать отходы, а также поставлять топливо на Вильнюсскую когенерационную электростанцию. Сейчас, по информации Центра, на заводе ремонтируют технику и восстанавливают работу оборудования, чтобы обеспечить стабильную переработку отходов.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Говорят, что сегодня погода будет лучше, чем вчера. Ветер утихнет, будет умеренным. Местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Летнее радио. Радио Р.
1: Доброго утра! Желает вам соль и перец.
2: Соль и перец. Ой,
1: утренняя программа, господи, забывай.
2: Утренняя что-то. Летняя программа в нашем лице. Гинтрас Вигнатович, Евелин Никонорова. Сегодня у нас на дворе 29 июля. И, дамы и господа, в мировой прокат сегодня возвращается тот самый легендарный, неповторимый герой всех миллениалов. Человек.
1: Ау. Ну да, вечный студент, который готов прийти на помощь любому человеку в Нью-Йорке. К сожалению. К сожалению, в Нью-Йорке. Вот. Ну так, получилось, что герой придуман как образ и символ этого Нью-Йорка. Куча баннеров по всему этому. Актер, который Том Холланд, который играет Человека-паука со своей прекрасной супругой Зендеей, ездит по премьерам по всему земному шару. Mm-hmm. Вот у нее-то, конечно, подиум. Конечно, на каждый показ новый костюмчик. На каждый показ новое платьишко. Краше одно, краше другого. А yeah. учитывая того, что
2: она
1: до этого была Одиссея, а до этого была драма...
2: А впереди Дюна?
1: Да. Ну, то есть, ну все, все... Все в песке. Ну, вот как-то так. Да, я сегодня иду на премьеру, да, Человек-паука. Очень этим доволен. 18:30 в IMAX. Буду
2: что
1: погружаться.
2: Может быть лучше?
1: Что может быть лучше?
2: Только если бы цепелины принесли во время
1: показа. Во время просмотра, да, дали бы каких-нибудь жареных крыльев.
2: Ну, наверное, что-то дадут. Ну, это же премьерный
1: да,
2: показ.
1: Обычно вот на «Одиссее» давали попкорн.
2: Чипсы
1: давали, точно, чипсы.
2: Попкорн, вот.
1: Ну, это чипсы, я и так и не попробовал.
2: Это тоже.
1: Ну, вот видишь. Это...
2: Я отдала.
1: Я то же самое.
2: Ты тоже
1: отдал. В хорошие руки, думаю.
2: Да, думаю, запихну чипсы эти.
1: Именно так. Именно
2: пусть
1: так.
2: Вам в бока я откладываю.
1: Вот это так, вот думаю, а сам буду малышкой-худышкой. Да, те же самые мысли. Вот, пока же мы в мыслях, я тут рассуждаю и говорю, что классно будет.
2: Слушай, я знаешь, что подумала?
1: Что ты подумала?
2: Прости, что перебила. В Вильнюсском районе не хватает кинотеатра.
1: Да.
2: Самого большого IMAX в Литве.
1: Да, да, да. Да, где-то вот в Григайчай.
2: Ну, допустим.
1: Чтоб, нет, чтобы ну, вот, на Увильне недалеко, чтобы не пешочком было ходить. Я вот об этом беспокоюсь. Но...
2: Круто было.
1: Ну, было бы очень... Вот просто подумайте, жители Вильнюсского района, что вам это нужно, надо к Роберту обратиться.
2: Роберто.
1: Ну, это же забавно каждый раз.
2: Ой.
1: Хорошо, утро начинается вместе с нами. Давайте просыпаться. Впереди гороскопы, о музыкальной новинке поговорим. Все это еще в этом часу.

0: Радио Р.
1: У нас, дамы и господа, гороскопы на 29-е. Число. Давайте пройдемся по всем знакам зодиака. Овны. Сегодня появится шанс наверстать упущенное. Действуйте быстро, но без суеты. Именно такой подход принесет лучший результат.
2: Тельцы. День может преподнести неожиданный сюрприз. Не спешите с выводами. Вскоре станет понятно, повод это для радости или для осторожности.
1: Близнецы. Обстоятельства заставят отвлечься от размышлений и заняться практическими делами. Это пойдет вам только на пользу.
2: Раки. Сегодня придется учитывать интересы окружающих. Найдите разумный баланс между своими желаниями и требованиями ситуации.
1: Львы. Обращайте внимание не только на слова, но и на интонацию. Именно она поможет лучше понять окружающих.
2: Девы. Если никто не готов поддержать вашу идею, начинайте действовать самостоятельно. Соратники могут присоединиться позже.
1: Весы. Сегодня придется больше времени уделить чужим делам, чем своим. Постарайтесь не забывать и о собственных интересах.
2: Скорпионы, не позволяйте окружающим злоупотреблять вашей добротой. Помогайте другим, но не в ущерб себе.
1: Стрельцы, интуиция и воображение сегодня будут особенно сильны. Доверяйте внутреннему голосу, но не теряйте связи с реальностью.
2: Козероги, сегодня вы почувствуете уверенность в своих силах. Используйте этот настрой, чтобы навести порядок в делах и принять важные решения.
1: Водолей, действуйте только тогда, когда полностью уверены в своей правоте. Иногда сомнения могут помешать добиться успеха.
2: Рыбы, смело используйте воображение и нестандартный подход. Именно они помогут открыть новые возможности и добиться успеха в работе.
1: То есть воображаем большую кучу денег и воображаем, как мы ее тратим.
2: И как Скрудж Макдак разбрасываем над собой и купаемся.
1: Купаемся. Вот это вот воображение, вот чтобы оно фактически реализовалось. Всем рыбам и всем остальным знакам зодиака, конечно же.
2: Побольше денег, особенно в конце месяца. Летнего. Ох.
0: Теперь на Радио Р.

0: Летний микс твоего лучшего лета.
1: У нас музыкальная новинка, и сегодня мы глядим очень широко открытыми глазами на парня, которого зовут Андрей.
2: Андрей, вот, он же звонкий.
1: Он же звонкий, да. Не знаю, звонков он в фамилии. Ну нет, вряд ли. Скорее всего, просто звонкий, потому что голос звонкий у человечка. Значит, он представляет песню, которая называется «Невероятно».
2: Да.
1: «Невероятно». По словам музыканта, работа над песней шла необычно быстро.
2: Ну,
1: то есть не мучился ничего. Хотя и текст, и мелодия были написаны вот с нуля. То есть ничего он старого не переделал с загашников. Вот пришло на ум, он сделал. Самой сложной частью оказался припев. Угу. Написал он один вариант. Уже в студии понял, что звучит все не так, как хочется, не то, что надо. В итоге переписал припев всего за час. Угу. Вот, рассказывает он. Клип, он же, понятное дело, снял на это. Все можно увидеть на нашем сайте radio.r.lt. Значит, он ответил, что хотел показать настоящие отношения без идеализации. Вот как?
2: Чтобы как люди... у нас с тобой, да?
1: Как?
2: Вот настоящие отношения без идеализации. Без... Вот тебя вообще не идеализируют.
1: Нет.
2: Просто идеально.
1: Да. Если ты таким родился, это...
2: Таким ты и пригодился.
1: Моя идеальная внешность.
2: Да.
1: Мой идеальное поведение. Мой идеальный характер.
2: Харизма.
1: Харизма, в конце-то концов, это мое бремя.
2: Да.
1: Я его несу, и, к сожалению,
2: Твой крест.
1: Мой крест. Моя красота — это мой крест. И мне приходится с этим жить. Ну, тебе немножко.
2: Мне тоже приходится.
1: Приходится
2: невольно.
1: Потому
2: что ты иногда этот крест перекладываешь.
1: Да, твои хрупкие, понятные плечи. Тебе тоже приходится.
2: Благо у меня такого креста нет.
1: Ну,
2: Ты одалживаешь свой. Ты очень еще и щедрый человек.
1: Спасибо, что ты и это заметил. В конце-то концов. Ну, потому что очень редко замечают, насколько широкой души и щедрости.
2: Но ты как в песне. Вот есть широка река, у тебя широка душа.
1: Широка душа, да. Да.
2: С одного берега до другого не доплыть. Просто необъятная душа.
1: Да,
2: невероятная.
1: Да,
2: и вот как раз песня Андрея Звонкова, она как раз про это, про невероятное, которое очень близко, которое вот в метре от вас сидит.
1: Вот обратите на это внимание.
2: А от меня в метре сидит, представляете, как мне повезло, облучение какое идет. А вот у вас по радиоприемникам, вы каждое утро можете вот получать вот этот маленький крестик от Гинтера Сазукаса.
1: Благословляю вас.
2: Крестик его красоты.
1: Да, благословляю вас всех.
2: И щедрости, разумеется. Нам очень всем повезло.
1: Вот это... Так и живем с этой мыслью. Звонкий, невероятно, прямо сейчас в нашем эфире.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: После нападения на школьницу в Мариамполе президент Гитанас Науседа намерен этой осенью вновь поднять вопрос об использовании мобильных телефонов в школах. По словам его советника Вайдаса Аугустинавичуса, оставить этот вопрос на саморегулирование уже недостаточно. А по всей стране должны действовать очень четкие правила. По мнению президента, телефоны должны храниться так, чтобы дети не пользовались ими во время учебы. Я думаю, у президента в ящике они должны храниться. Каждый ученик приезжает в президентский дворец,
1: оставляет
2: телефон. У Гитанаса они лежат ящики.
1: До конца уроков.
2: А после уроков они обратно приезжают в Вильнюс собирать свои телефоны.
1: Между тем, премьер-министр Миндауга Синкевичус считает, что внимание следует уделить не проходному баллу, а подготовке десятиклассников к проверке знаний. Мы должны думать о том, что не было сделано до проверки, а не только о проходном пороге, заявил он. По его словам, необходимо добиться того, чтобы ученики могли бы без труда преодолевать установленный порог.
2: Досрочные выборы депутата Сейма в Нальчайском северном избирательном округе назначены на 8 ноября. Пока зарегистрировались 13 участников, 10 политических партий и 3 самовыдвиженца. Документы для регистрации кандидатов принимаются до 20 августа. Выборы проводятся в связи со смертью депутата Евгения Шуклина, представлявшего округ с ноября 2024 года.
1: Журналист и блогер Скирманте Смалинауска заявил, что мусорный кризис в Вильнюсе мог быть создан специально. По его словам, незадолго до конфликта владельцам компании «Энергосман» предложили продать бизнес. После отказа предприятие лишилось управления заводом, а часть его работы передали другой компании «Экосервис». Малинауска считает, что это не совпадение.
2: В свою очередь, мэр Вильнюса Валдис Бенкунска заявил, что ничего не знает о возможной попытке купить компанию «Энергосман» и не собирается вмешиваться в отношения между частными компаниями. В «Экосервисе» при этом подтвердили, что несколько лет интересовались покупкой «Энергосман», однако подчеркнули, что официального предложения не делали.
1: 3 августа в Вильнюсе пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти жертв геноцида рома. В программе «Шествие дорога памяти» от железнодорожной станции Панеряй до мемориала, официальная церемония с возложением цветов и минуты молчания, а также конференция в музее имени вильнюсского гаона, где обсудят сохранение памяти о жертвах геноцида и создание мемориала в Панеряй.
2: О погоде. Местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 метров в секунду. Температура днем от 21 до 25 градусов тепла. На побережье от 18 до 20.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: На радио Р летний хит-парад.
1: Эфир утренней программы на радио Р продолжается, и мы на трех ногах двигаемся вперед.
2: Вы спросите, почему же на трех? А у нас малышка Пумпышка доигралась.
1: Ну, как доигралась? В принципе, во всем виноват спорт. Я давно об этом говорю.
2: Ты на ровном месте споткнулся и повредил ногу.
1: Там
2: лишь бы всех обвинить.
1: Воспаление сухожилия. Мне вчера врач. Пламенный привет девушкам из Лоздинайской больницы, которые меня принимали. Нашей работе комплименты.
2: Спасибо
1: сказали.
2: Огромное.
1: Я улыбался. С одной дамой даже сфотографировался. Все по ее инициативе. Ну, было бы странно, если бы я просто пришел и говорю, а давайте сфотографируем. Хотя мог.
2: С врачом точно мог.
1: Точно мог. Но нет.
2: Знаю, как ты жалуешься на все.
1: Ну, это правда. В общем, оказалось, вчера сидел, работал, готовил эфир на завтрашний день. Закинул, сидел за компьютером. А потом решил встать резко. Резко встать, я понимаю, что я падаю. Я такой, как-то нехорошо. Говорю, супруге, надо ехать. Думаю, что там что-то нехорошо. Она говорит, ну, поехали. Мы приехали в Лоздинай, в Лоздинайскую больницу скорой помощи. Вот. И там, ну, видимо, полнолуние, ну, обострение там у людей. Ну, там, ну, и млад, и старый, все там с какими-то проблемами, и с перебитыми головами, и пьяных. Это полицейские туда вот как просто на работу приводят людей, понимаешь? Ну, в окружении там двух симпатичных девушек-полицейских, одного мужчину. Потом просто суровый мужчина, красивый. У нас полицейские какие-то очень красивые.
2: Полицейские все, невероятные, как на подбор. Там как какой-то модельное агентство.
1: Кастинг
2: нового.
1: Какой-то проводят.
2: Да, это правда.
1: Потом вот молодой человек в полицейской форме еще одного приводят. И вот так вот, в этот. А я вот сижу со своей ногой, понимаешь, живу до храма.
2: Выдуманный.
1: Ну, как ты считаешь, врач так не считает. И, в общем, мне привели, сделали рентген, сказали, никакого перелома нету, но судя по тому...
2: Еще бы, представьте, если бы он на ровном месте ногу поломал.
1: Вот, судя по опухлости, а там вспухла немножко нога и вообще, в принципе, всем признакам, то, что у меня соус-гислюш-дегимас, то есть это воспаление сухожилия. Мне укол сделали, чтобы снять это.
2: Ты глаза закрывал, за жену держался в этот
1: абсолютно,
2: момент?
1: Абсолютно. Ну, потому что, ну, страхи это, знаешь, они еще преувеличивают, еще и полнолуние, знаешь, вдруг я сейчас...
2: И укол достали такой длины.
1: Да вообще там невероятно.
2: Ты никогда, Эвелинка, такой не видела.
1: Совершенно верно. В общем, сделали, и мне сказали, вот эти таблеточки нужно неделю попить, и, конечно, избегать спортивных мероприятий. А ты знаешь, насколько мне тяжело избегать спортивных мероприятий?
2: Ну да.
1: И вот теперь придется...
2: Так
1: вот...
2: получается, до Человека-паука как ты пойдешь? Ну, уже не пойдешь?
1: Ну, не представляю. Ну, очень нужно. Как-то прохромаю.
2: Ну, тебе же запретил врач.
1: Нет, ну, быть Человеком-пауком запретил. Ну, а смотри,
2: но вообще мистика.
1: Было бы очень интересно, знаешь, вот просто приходить в спортзал, смотреть, как люди занимаются спортом. Ну, как бы немножко быть причастным.
2: И они бы подходили, гинтос, а ты чего? А я не могу, мне врач запретил.
1: Не запретил, да.
2: Ну, я ради атмосферы, ребят.
1: Вот, в общем, пламенный привет в Лоздинайскую больницу. Спасибо, что потерпели меня немножко. Я, правда, там не сильно ныл, если что.
2: Да? Конечно, ты по дороге туда, с Новой Вильни, по дороге обратно жене ныл.
1: Да, потому что супруга была со мной, я мог ей конкретно ныть.
2: Марина, они достанут укол. А если меня на неделю оставят?
1: Да, именно. Об этом и размышлял. Думал, Арам, как я тебя оставлю-то здесь? Ты без моего нытья как работать-то будешь? Вообще от рук отобьешься.
2: Это да.
1: Слишком много свободы тебе. Слишком вот этой независимости, легкости, понимаешь?
2: Ой, но если бы ты сегодня не вышел на работу,

0: Радио Р.
1: Итак, дамы и господа, у нас свадебные песни. Мы готовы с вами выбрать одну из двух, чтобы потом, через вот пару недель, сказать, вот эта песня best of the best, по мнению наших радиослушателей.
2: Все
1: сейчас
2: верно.
1: Первая сортировка. То есть мы выбрали 16 песен, из них мы оставляем 8. Ну вот. Сегодня сражаются две песни со словом
2: «Горько». Итак, первая претендентка на победу сегодня – любимица Гинтера Сазукаса. Когда-то он брал у нее интервью, и когда она зашла в студию, просто покорила его
1: да,
2: сердце.
1: Да, так и есть.
2: Своими длинными ногами и талантом, разумеется. И у нас в эфире сейчас, как претендент, Златослава и ее «Горько».

0: Вот!
1: Очень разные по настроению, но да. Энергичные, что не может не радовать. 052-305-005. Доброе утро, здравствуйте. Как зовут вас?
2: Доброе утро, Александра.
1: Александра, как давно гуляли на свадьбе? Саш.
2: Недавно. 6.06.
0: Ой, прекрасно, замечательно. Прекрасно.
1: Кого женили, кого замуж выдавали?
2: Дочку замуж выдавала.
1: Вы кричали горько? Вы кричали горько?
2: Обязательно.
1: Все понятно. Волнительно было дочку от замуж давать?
2: Ну да. Действительно.
1: Плакали?
2: Волнительно.
1: Плакали?
2: Нет, вы знаете, нет. Довольно хорошая пара, но не пришлось плакать даже от радости.
1: Нет, я просто...
0: Даже от радости.
1: Нет, это да. У меня просто 15 лет барышни моей, вот, и я все вот начинаю уже, вот у меня просыпается эта отцовская немножко ревности, ну, ко всему миру. Вот, и я переживаю, поэтому и спрашиваю.
2: Может быть, отец там где-то и всплакнул, но
1: да,
2: нет.
1: Да, понятно.
0: Вы держались.
1: Да,
0: правильно?
1: Вы молодец, Саша, вы молодец. А, так, да. У нас две песни. «Златослава» и «Артур Пирожков».
2: Златослава.
1: Принято. Спасибо большое. Александра, вам хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Евгений.
1: Евгений, когда в последний раз на свадьбе были?
3: Ой, давно.
1: Давно.
3: Даже и не помню.
1: На своей?
3: Да нет.
1: Ее тоже не помню.
3: После этого еще было.
1: Да, я подшучиваю, что вы не помните и своей. Это я просто пошутил. Жень, у нас две песни. «Златослава» и «Артур Пирожков». Какая вам больше нравится?
3: Только «Артур Пирожков».
1: Только «Артур». Принято. Принято, Евгений.
0: Принято.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Хорошего утра. 052-305-005. Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Здравствуйте, Бажена.
1: Бажена, как часто вам приходилось кричать «горько»?
4: Часто. Свадьбы часто у нас в стране бывали.
1: Да. Очень заставляете их долго целоваться, у всех вот этих вот людей, молодожен?
4: Мы стараемся подольше.
1: Подольше. До скольки последний счет? Раз,
4: ой,
1: два.
4: Не помню.
1: 70 было?
4: Нет.
1: Нет. Ну, надо стараться, надо идти к этому, Бажен.
0: Ну, вот ты нас позовешь с Бажен на свою золотую свадьбу, которая через несколько лет.
1: Да.
0: А, не через несколько, там серебряная у вас будет.
1: Да.
0: Вот, и мы будем кричать с ней горько.
1: Ну, хорошо, хорошо.
0: 70 раз.
4: Ой, будем орать.
0: Вот.
1: Как минимум. Бажен, две песни. Значит, «Златослава» и «Артур Пирожков». Какая?
4: Мне Златослава.
0: Златослава,
1: так. Принято. Спасибо большое. Хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здрасте.
1: Здрасте.
5: Ку-ку.
1: Молчат люди, ладушки. Здравствуйте, как вас зовут?
6: Меня зовут Мария.
1: Мария, скажите, пожалуйста, как ваше настроение сегодня утром?
6: Ну, хорошее. Сегодня иду на день рождения, пригласили, иду в кафе там.
0: О, так гулять будете?
1: Гулять будете, нарядиться.
6: Да.
1: Наряд будет, понятно. Прическа, наряд, все как нужно, да?
6: Да.
1: Ну,
6: да,
1: супер. Все. Хорошо погуляйте, Мария, хорошо погуляйте. А сейчас
6: спасибо.
1: Давайте песню выберем. «Златослава» или «Артур Пирожков»?
6: Да, вторая, Артур Пирожков.
1: Артур Пирожков, принято. Спасибо большое. Вам хорошего утра и хорошего настроения.
6: Хорошего
1: праздника, Мария. Так, 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
7: Здравствуйте.
1: Кто позвонил?
7: Юлия,
1: очень приятно. Юля, как давно вы гуляли до свадьбы?
7: Ой, вы знаете, гуляла на свадьбе в Пенске вчера, но на серебряной свадьбе сестры.
0: Ой, как круто!
1: А на серебряной свадьбе сестры кричат горько?
7: Да, кричали, мы кричали.
1: Кричат. До скольки досчитались?
7: Ой, до скольки? Наши молодые со стажем процеловались. 15.
1: Ну, молодцы.
0: Это хорошо.
1: Ну, до серебряной свадьбы. Не
0: 15
1: просто
0: секунд.
1: Боська, но продержались-то. Ух. Это же еще идет. Там остальные могут и столько не продержаться. Так бывает.
7: Они что, скажем.
1: Ну, именно. Давайте песню выберем. Значит, у нас есть «Златослава», у нас есть «Артур Пирожков». От вашего голоса зависит, какая песня пройдет следующий этап. Златослава, принято.
0: Юля, вы сейчас
1: большое.
0: Камень с души сняли у Гинтерса, он тут сидел, переживал.
1: Ну, да, да, немножко, возможно. Но
0: за свою любимку.
1: Спасибо большое, вам хорошего утра и хорошего настроения. Так, друзья, Златослава прошла в следующий этап.
0: Душа батеньки, спокойно.
1: Ну все, один этап уже, дальше уже болеть не буду. Но вот сегодня как будто бы за нее болел, да. Но опять, видишь, я никому ничего не заставлял, не поддакивал. Потому что, ну, я честный, посмотри.
0: Сама честность.
1: Сама, спасибо.
0: Честность, когда в отпуск уезжает, тебя просят подменить.
1: Да, и я подменяю.
0: А там, когда и сексуальность, и честность уезжает, о, там разорвись, Гинтерс.
1: Что и не говори. Завтра мы продолжим выбирать свадебные песни. Пока же в нашем эфире Златослава и ее «Горько». Давайте послушаем.

0: На радио Р летняя энергия.
1: Так называемая рубрика «Назло рекордом».
2: Ага.
1: О безумстве и храбрости. Давай, это очень часто сочетается, безумство и храбрость. Некоторых людей. Значит, поляк по имени Дамьян Каспшик. Все, выговорил.
2: Дамьян Каспшик.
1: Ну, когда у меня съешь много шипящих подряд, то мне тяжело. В общем, попал в книгу рекордов Гиннесса. Он специально пролежал в снегу 2 часа 12 минут и 12 секунд. Вот. К рекорду спортсмен готовился с помощью экстремала Валерьяна Романовского. Он постепенно закалялся, тренировался, чтобы устоять перед холодом. По словам Каспшика, он идет на такие испытания не ради титула, не ради каких-то наград, а чтобы проверить пределы человеческих возможностей, при этом уделяя особое внимание безопасности.
2: Ну так Крис Хемсворт уже на Дисней проверяет особенности человеческого организма, делает это уже 2 сезона. Дамьян, зачем вам это?
1: Ну, он теперь рекордсмен Гиннесса. Ну, ты что?
2: По валянию в снегу?
1: Да.
2: Сейчас все мамы такие: ой, вы моего сына не видели зимой. Да, может быть, там не голый, ничего не испытывал прям, но нервы испытал точно.
1: Ну, наверное. Ну, в общем, очередной рекорд от наших соседей. Что-то мы вот давно литовских рекордов. Надо вот что-то поставить. Нам с тобою нет, а кому-то да.
2: Нет, так а мы сейчас и не можем, мы раненый лебедь вот этот.
1: Спасибо, что ты помнишь об этом и напоминаешь нашим радиослушателям: я ранен на ногу. Казалось бы,
2: болен. Прострел. Мог бы быть, но нет, просто на ровном месте дядька шел и поранился.
1: Да, так бывает. Так абсолютно.
2: Ну что абсолютно? Ты споткнулся? Ты, кстати, не рассказываешь, как это было.
1: Да никак. Я просто проснулся и не могу встать на ногу. Все. Ну, то есть...
2: Во сне тебя поранил.
1: Там, наверное, как во сне я сражался очень сильно. Ну вот, я просто проснулся, у меня опухла нога.
2: До этого?
1: А до этого ничего, я ходил в пятницу, у меня день ног был, спорт, понимаешь? Я там, видимо, перезанимался эту стопу.
2: Ты же у нас спортсменка.
1: Ну вот именно.
2: Ахиллес ты наш.
1: Спасибо, что ты так на меня смотришь. Ну да. Я вот как этот Брэд Питт в «Трое».
2: Да,
1: первый.
2: Да.
1: Ну вот этой вот. Ну вот там вот он Ахиллес, и вот он играл там таким красивыми светлыми волосами.
2: Невероятно, и ты тоже.
1: И я туда же, практически вот.
2: Но какие у вас могут быть минусы? Только ваша Ахиллесова
1: цита. Да, совершенно верно. Спасибо греческим богам. После Одиссея мы теперь всех и вся про все знаем. Вот. Тут наши вчера коллеги пытались билет купить в IMAX на
2: Одиссею.
1: Там с трудом все. Люди все время ходят.
2: Ну, правильно, пусть и ходят.
1: Мы-то с Веринкой на премьерные ходим.
2: Да.
1: Показы.
2: А то, что они спустя 3 недели тут решили... А что бы не сходить? Так вы бы еще, знаете, в сентябре бы обломились.
1: Вот вы ж, конечно, подкольщики. Хорошо, у нас впереди еще новости и куча всякой полезной и не только информации, так что оставайтесь с нами.

вчера еще только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Правительство поддерживает предложение президента направить часть профицита бюджета Содры на дополнительную индексацию пенсии. Индексация пенсии должна быть более быстрой и учитывать нынешнюю экономическую ситуацию и рост цен, заявил премьер-министр Миндугу Синкявичус. По его словам, правительство предлагает направить на эти цели 15% профицита вместо 20%, как предлагает президент.
1: Также премьер-министр Миндаго Синкявичус заявил, что вопрос повышения необлагаемого минимума доходов на следующий год обсудит с президентом Гитаносом Нурсейдой в конце лета при подготовке бюджета. По его словам, будут оцениваться возможностью увеличить, однако пространства для маневра у бюджета не так много. Президент ранее призывал повысить необлагаемый минимум, который не менялся уже 2 года.
2: Ну а новый глава государственной налоговой инспекции Мартинас Эндриайтис заявил, что одним из главных приоритетов станет сокращение теневой экономики. Для этого планируется использовать искусственный интеллект, который поможет выявлять компании с повышенными налоговыми рисками. Кроме того, инспекция намерена ежегодно пересматривать наиболее рискованные отрасли и сделать подачу налоговой декларации для большинства жителей максимально автоматизированной.
1: Компания «Энергосман» намерена потребовать более 20 миллионов евро компенсации после отстранения от управления мусоросортировочным заводом в Вильнюсе. По словам руководителя компании Альгердаса Блазгиса, иск будет связан с досрочным расторжением 10-летнего договора, а также ущербом для бизнеса и репутации. «Энергосман» также обжалует решение суда, которое позволило Вильнюсскому окружному центру по управлению отходами взять завод под свой контроль.
2: Между тем, мэр Вильнюса Валдис Бенкунскас в ответ заявил, что их сумма управления к «Энергосман» будет еще больше.
1: Угу.
2: По его словам, город ежедневно несет дополнительные расходы из-за необходимости ввозить и перерабатывать отходы альтернативными способами. При этом мэр подчеркнул, что вывоз мусора в регионе продолжается без перебоев, а для жителей стоимость услуги не изменится.
1: Напомним, что мэр был инициатором того, чтобы вывозили просто другое самоуправление мусор, никого там в том самоуправлении не предупредив.
2: Не поставь в известность. Ну, ничего. Ничего не изменится. Вот цена на общественный транспорт не изменится. Мы просто увеличим, но новых автобусов не купим. А скажем всем, что это для новых автобусов было увеличение. Вот прошло уже полгода, новых автобусов нету, никто ничего о них не слышал. Цена на общественный транспорт по-прежнему дорогая. Ну, так вот, просто не изменится ничего.
1: О погоде. Сегодня местами возможен небольшой дождь. Ветер западных направлений от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето. Лето.

0: Летний микс. Твоего лучшего лета.
1: Так, давайте далее двигаться по эфиру и немножко о мероприятиях сегодняшних. Давайте поговорим. Значит, во-первых, Киноспож Вишдемис начинается в Вильнюсе.
2: Ох, да, наконец-то. Прекрасная пора. Главное, чтобы повезло с погодой. Если вдруг вы проходили всегда мимо данного мероприятия, обратите, пожалуйста, на него внимание. Там, как всегда, фантастика. Фильмы все как на подбор. В этот раз, мне кажется, в прошлом году они начали так делать. И в этом году прям каждый кинопоказ сопутствуется еще различными мероприятиями. Я вот пойду, и там будет джазовый концерт. Так. Сегодня на открытии будет выступать Алина Орлова,
1: что?
2: Допустим.
1: Вау.
2: 5 августа. Там вообще дегустация вина, я прошу прощения.
1: Да, и помимо всего, конечно же, это будет сопровождаться отличным, хорошим кино.
2: Да.
1: Талантливый мистер Рипли, например, очень мною любимый с Мэттом Дэймоном фильм «Грязные танцы», классика всех времен и народов.
2: Назови меня своим именем.
1: С Тимошкой Шаламе в главной роли, его первая значимая роль в кино, после которой его кучеряшки прославились на весь мир. В общем, огромное количество хорошего кино, правда, супер поздние показы, как на мой вкус.
2: Ну, вот когда они всегда были, мне кажется, в 10.
1: Да, я знаю, но просто довольно, ну, мне тяжело.
2: Но не для ранних пташек.
1: Да. Но в остальном это классное мероприятие. Вот и с 6-го Господи, 6-го говорю.
2: Сегодняшнего
1: с 29 по 6.
2: Да.
1: 29 июля по 6 августа будет проходить во Дворце правителей в дворике. На некоторые сеансы еще есть билеты, так что если вдруг вот просто Киноспож Вишдемис забейте в Google, посмотрите, вдруг вам какое-то мероприятие покажется вау, идите. Смело,
2: это
1: хорошо. Плюс там куча единомышленников будет ваших. Ну, то есть, это просто...
2: Романтическая атмосфера.
1: Да. Потрясающе.
2: И потом свою даму после кино провести.
1: Или свою мужчинку после кино
2: проводить до дома.
1: Чтобы он бедненького, его бандиты там не схватили где-то. Подшучиваем, понятное дело.
2: Ну, Гиндераса просто случай был бы так.
1: Именно так, да. Меня бы проводили, потому что, ну, мало ли. Мало ли с этим сокровищем что-то случится. Далее. Значит, сегодня концерт Саши Сонга.
2: Да.
1: Васара Стираса, мы уже на прошлой неделе говорили, вчера Ангелинка в эфире позвала Сашу Сонга, они там о рэпе разговаривали. Не знаю, говорили или нет, но я пока не слушал интервью. Но интервью уже есть на сайте, есть в Ютубе. Посмотрите, пересмотрите. Саша Сонга со всех сторон очень приятный молодой мужчина. И вот у него большой летний концерт, на который мы вас всех приглашаем. Приходите, послушайте, подержите. У парнишки альбом выходит.
2: Ну, вот, парнишка,
1: я парнишка. Парнишка, договорю так. Для меня все парнишки, кто меньше по возрасту, чем 70.
2: Все парнишки.
1: Все парнишки.
2: Ребятишки-парнишки.
1: Да, вот у ребятишка-парнишки альбом осенью выходит.
2: Класс.
1: Класс.

0: Сегодня праздник у девчат, сегодня в клубе танцы. А в нашем клубе сегодня на большие экраны выходит «Человек-паук». Официальная премьера 30 числа, но по какой-то причине 29-го нам предпремьеру решил показать кинотеатр «Вингис» в Вильнюсе на больших экранах IMAX.
1: Ну, здорово же.
0: Вот, и единственный сеанс «Человека-паука» в IMAX, потому что остальное все захватило «Одиссея». Я посмотрел, что на пятницу, там на субботу, там только «Одиссея» в IMAX'е, а «Человек-паук» на обычных экранах. Поэтому вот уникальная возможность, и я сегодня супружницей своей. Она как Мэри Джейн, я как, понятно...
1: Питер Паркер,
0: идем
1: ну,
0: туда.
1: Ну, ты не человек-паук, ты просто Питер Паркер. Вот,
0: да, спасибо. Спасибо.
1: Оценки. До укуса паука.
0: Тоже верно. Это если бы меня... Если не паук укусил. Не укусил. Да, вот. И животик этот, и все остальное, все вот это вот бы появилось. А, борода, кстати, под стать. Есть альтернативная версия «Человека-паука». А, там рассказывается о том, что он женился на Мэри Джейн, его не укусил паук.
1: Да.
0: У них двое детей, и его кусил паук в 40-летнем возрасте.
1: О.
0: И вот он там с бородой, и вдруг у него осознание того, что он супер, он пытается и работать, и проведить этот в этот. Это просто забавная альтернативная версия такого бытового человека, который неожиданно получает суперсилы. Ну, то есть... Просто забавно.
1: Я правильно понимаю, что ты, когда видишь пауков, говоришь, укуси меня.
0: Я каждому так говорю, кого только вижу, укуси меня. А вдруг, понимаешь? Ну, всякое бывает. Вот, предпремьерные все сеансы люблю, хожу с большим удовольствием. Там обычно собирается очень большая толпа поклонников этого дела. Часто очень аплодируют.
1: Угу.
0: Вот даже мы на «Одиссее» были. После «Одиссея» на премьере аплодировали.
1: Угу.
0: Я там вообще не понимаю, чему там было аплодировать.
1: Ну как? Масштабности,
0: это правда. Это правда. Но в плане то, что это плюс подарки.
1: Подарки. Даже интересно, что тебе сегодня подарят паутину.
0: Ну, конечно. Конечно.
1: Ты завтра принеси, если там
0: что-то. Если что-то интересное или вкусное, обязательно принесу.
1: Да, да.
0: Почему бы нет?
1: Ты будешь рассказывать, что будет в фильме?
0: Сейчас?
1: Да, ну какой-то синопсис.
0: Синопсис, значит, если вы не смотрели предыдущие части, да. Эвелинка обещает вот пересмотреться вот в ближайшее время все три части.
1: Но я видела их и до этого.
0: Да, он собирается пересмотреть. Зачем-то, для чего-то, видимо, для подготовки к четвертому фильму. Так вот, она собирается, если вы не видели. Значит, Человек-паук, понятное дело, был сначала школьником, сражался со всеми, с кем можно, а его друзья, его любовный интерес, там играет Зендея, играет любовный интерес, вдруг узнают о том, что он Человек-паук. И они ему всячески помогают, его всячески поддерживают. И они основа всех основ. Его тетушка и он. Тетушка погибает, и он в разными стечении обстоятельств он вынужден отказаться от своих друзей. И Доктор Стрэндж, еще один персонаж, стирает его из этой вселенной. Никто не помнит, что он Человек-паук. А его друзья вообще его не помнят.
1: Да, но Том Холланд, исполнитель главной роли, уже на всех пресс-конференциях и турах заспойлерил, что все-таки один кто-то помнит.
0: Вот. Но он еще плюс довольно забавно говорит, что он столько раз рассказывал то, чего не должно быть, что сейчас они даже с его промо-менеджером иногда придумывают, что сказать, чтобы люди об этом говорили и думают, что это, а он на самом деле так не думает. Поэтому они очень подогревают интерес к фильму.
1: Спустя 10 лет научились обыгрывать то, что там Том Холланд такой же сплетник, как Гинтер.
0: Да, совершенно верно. И вот он сейчас в полном одиночестве, в полном раздрае по-прежнему погружается в мир криминала Нью-Йорка и пытается там всех злодеев победить. И что из этого получится? Вот 2,5 часа наслаждения на экране. Предпродажи билетов в Америках бьют невероятные рекорды. Говорят, что это будет, опять же, самый кассовый фильм.
1: Знаешь, вау, ну круто.
0: Ну, из франшизы Marvel за последние 10 лет со времен финала. Ну, то есть, что как бы вау. Предыдущий фильм про Человека-паука, а тут уже что-то спойлером, там 3 паука было.
1: Да.
0: Ну, я не знаю, что сейчас может перекинуть.
1: Ну, ты только появишься.
0: Ну, спасибо. Ты бы удивилась, если бы я появился там в камео в роли продавца кукурузы?
1: Да. Ну, мне... Ну, все, я бы тебя номинировала на Оскар.
0: Нет, это само собой.
1: Я бы у нас... Что у нас в Литве тут вручается?
0: Седобридис Гервис.
1: Да, вот. Я бы сказала, срочно ему вручить за эту роль. Срочно. Вот,
0: просто забавно. Значит, я смотрю, значит, смотрел сериал «Вавилон Берлин». Тут с 10 сентября, пятый заключительный сезон, немецкий сериал, который рассказывает о межвоенном времени, про Германию межвоенного времени между Первой и Второй мировой войной. Значит, это детективная история с двумя очень симпатичными, харизматичными героями. В первом сезоне, значит, там была злодейка. Злодейка невероятная. Ну, то есть я думаю, боже, какая холодная, красивая женщина. И мне все время это казалось, боже, она там еще и поет, знаешь, такой в водевиле таком. Ну, что это за актриса такая? Давай смотреть, а это литовская актриса, Северия Климашевская.
1: Думаю, пожалуйста.
0: Боже мой. Думаю, где она еще? А она там еще кучу русскоязычных сериалов снималась. У Анны Меликяна в одной из главных ролей, там, по-моему, в фильме «Звезда» она снималась. Я думаю, ой, я ни разу вообще так, она мне не попадалась. А тут вот в немецком сериале я увидел. И я вот еду вчера домой. Вчера домой. Стоит на остановке.
1: Ну, Голливуд. Ты парень с кукурузой из «Человека-паука». Она из немецкого сериала.
0: Ну, вот, я так думаю, ну, подойти, сказать.
1: Так и подошел?
0: Вот, конечно, подошел. И сказал, что вы очень хорошая актриса.
1: А к нам позвал на раз?
0: Нет, не позвал.
1: А
0: я даже постеснялся сфотографироваться с ней. Ну, хотя она там потрясающе выглядела, ну вот, но она так искренне улыбалась, а потом она обратно вот это холодное лицо, знаешь, вот это.
1: Да.
0: Я понимаю, по какому типажу подбирает, знаешь, ну, чтобы вот немножко, как будто что какая-то загадочность, сексуальность и злодейство вот одновременно.
1: Как в тебе, да.
0: Спасибо тебе. Просто вот очень позабавился. Мне было приятно встретить.
1: Как ты там сказал? Загадочность, сексуальность и что там?
0: Да, и злодейство. Одновременно.
1: И в итоге, в конце, вы узнаете в четвертой части «Человека-паука», что вот этот продавец кукурузы — это и есть доктор Дум.
0: Вот, все на этом. Сегодня иду в кино.

0: Летнее радио. Радио Р.
1: Так, давайте немножко к официально развлекательной части. Хотим обратить ваши взоры. Значит, слова благодарности летят господину Сергей Логистикс, там что-то.
2: Legacy Logistics.
1: Сергей Legacy Logistics. Значит, мы вчера призывали вас оставлять нам на чай. Есть такая система Buy Me a Coffee, где вы любому человеку, который там присоединен, можете оставлять на чай, на кофе, на...
2: Да. Для этого не обязательно регистрация и не обязательно сразу же какие-то бешеные суммы. Нет, один раз можно 10 центов.
1: 10 центов это просто на поддержку. Нам это на чай мы тратим на всякие вкусняшки, пирожочки, прям в студии, чтобы жевать и вам рассказывать, как
2: прелестно. Так бы вы, допустим, хотели бы привезти нам торт, наехать куда-то, вершулишки,
1: слайпеды. А вы еще, да, из другого города.
2: Зачем? Когда есть такое приложение, как Buy Me a Coffee. И вот Сергей нас вчера мощно так засупортил, за что ему огромное-огромное спасибо. У нас есть такой же суппортер в Висагинесе, Павел.
1: Да, большой пламенный привет, Плов ЛТ и все
2: остальное. Плов ЛТ, Паша нас всегда поддерживает раз там...
1: В тысячелетие, но...
2: Но поддерживает, спасибо ему за это. Поэтому, если вдруг вы хотите нас поддержать, обратите внимание на данную платформу.
1: Значит, найти ссылки можно в нашем телеграм-канале «Соль и перец», либо просто вбейте в «Buy me a coffee» «Соль и перец» и увидите на аватарках нашей с Веленкой физиономии. Соответственно, все вот туда присылайте. Любая сумма, класс, мы ее потратим на еду.
2: Да.
1: И на всякие вкусняшки.
2: Ну вот на лицензию сейчас потратим.
1: Ну сейчас вот, да. Ну, мы такие.
2: Мы такие.
1: Что еще важно? Вы можете подписаться всюду, где только мы есть. Угу. Подписывайтесь на все соцсети. Очень важно в наш телеграм-канал. «Соль и перец», так вот называется. А в остальном там «Радио Р». Всюду нас ищите, всюду подписывайтесь, всюду ищите поддержки. Мы отдельно слова благодарности говорим каждому из наших радиослушателей за то, что вы с нами, за то, что вы нас слушаете, за то, что всюду позиционируете на... что мы главная радиостанция вашей жизни.
2: Да, и спасибо вам. Мы вас призывали предыдущие полгода, если не год, о том, что говорите, если вдруг вам позвонят насчет рейтингов, говорите, что вы слушаете нас, и вот рейтинги показывают, что
1: вы... Вы молодцы, выполнили свою миссию, спасибо.
2: Спасибо, давайте продолжать.
1: Да, давайте, всюду, где только можно. Пришли в магазин, слышите чужеродную нам радиостанцию, попросите продавца переключить на вашу любимую радиостанцию. Why not? В машине где-то едете, делайте погромче, подпевайте, если песня подходящая для подпевки. Угу. Неподходящая, просто вместе с нами веселитесь и смейтесь.
2: Да.
1: Нам это очень важно, нас это поддерживает. Узнали Гинтраса Зукаса на улице? Подойдите, скажите пару комплиментариев. Я это люблю, это я только правда этим и поддерживаю.
2: Он потом всю неделю рассказывает,
1: да,
2: всем.
1: Эвелинку увидели? Скажите, какая вы красивая, фотографироваться не лезьте.
2: Да.
1: Это не всегда. Но когда у нее мейкап полный, можно. А когда не всегда готова, просто тактично. Если можно, это не обижайтесь и скажет, что не сегодня, не очень.
2: Кроме этого, я коллекционирую неожиданные фотосессии и встречи. Вот у меня было в раздевалке бассейна встреча.
1: Неплохо.
2: Со мной фотографировались на кресбинах, на свадьбе, на похоронах.
1: Ну вот.
2: Вот. Что же дальше?
1: Дальше?
2: Больше.
1: Дальше? Больницы. Я вчера был... Там тоже с нами могли бы сфотографироваться. И когда меня спросили вчера в больнице, а где Эвелина Никонорова?
2: Они думают, что вы вместе все время.
1: Даже если я вот ногу повредил, я должен с тобой приезжать. Я сказал, что сегодня она как-то...
2: Отказалась.
1: Она говорит, ну, я думал, вы с Тамарой ходите пары все время. Я говорю, ну, не всегда. Ну, вот, так что нас всюду ждут, где только можно.
2: И спасибо вам за это.
1: На этом пока мы прощаемся с вами до завтрашнего утра. Мы еще новости, понятное дело, почитаем, но, в принципе, с развлечением на сегодня все.
2: Пока!
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Президентский дворец призывает парламентские партии договориться о финансировании обороны после 30-го года. Оборона – это фундаментальная цель государства, и нам следует искать общие знаменатели, заявил советник президента Вайдас Аугустинавичус. Сейчас Литва планирует направлять на оборону 5-6% ВВП до 30-го года. А в бюджете этого года на эти цели предусмотрено около 5 миллиардов евро.
0: Голоса регионов.
1: В Клайпеде проведут техническую экспертизу горки Йонаса, которую реконструировали за почти 3 миллиона евро, пишет Вакару Экспресс. Жители жалуются на разрушающиеся лестницы и покрытия, а в мэрии заявили, что после обследования специалисты определят причины дефектов и примут решение о дальнейшем ремонте.
2: А в Лаздийском районе реконструируют два участка дорог общей стоимостью почти в 20 миллионов евро. Будут обновлены почти 9 километров дороги от Лаздия до границы с Польшей и около 11 километров между Швентежерисом, если вдруг плохо говорю, и Сеяриями. Вот, это Суалцкий коридор, если что. Проект должен улучшить сообщения с Польшей и возможности военной мобильности. Во время работ движения на отдельных участках будут организованы по одной полосе со светофорным регулированием.
1: А между тем, в Висагинесе пройдут спортивные игры для людей с инвалидностью. 1 и 2 августа в Висагинесе в 19-й раз пройдут международные спортивные игры на Кубок мэра. Участники будут соревноваться в индивидуальных и командных дисциплинах на стадионе гимназии Вердяня. Открытие состоится 1 августа в 10 часов утра, а награждение и закрытие 2 августа в 2 часа дня. Вход для зрителей свободный.
2: Ну а 1 августа Клайпеда отметит 774-й день рождения. В программе церемония поднятия городского флага, исторические реконструкции, рыцарские бои на территории замка. Вручение почетных городских наград, а вечером на театральной площади состоится концерт с участием Ингая, Паулины Пукштейтите и диджей Томаса Бу. Все мероприятия бесплатные.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня местами возможен небольшой дождь, ветер западный от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Новое и любимое. Радио Р.
1: Абонент временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Премьер-министр Миндаугас Синкявичус заявил, что сейчас не время возвращаться к проекту министерского городка. По его словам, сначала власти оценят, что уже сделано по проекту, однако сейчас приоритетами являются социальная и семейная политики. Думать о строительстве городка для министерств сейчас не время, это можно оставить будущему правительству, сказал премьер.
1: Между тем, Министерство экономики и инноваций подозревает сеть магазинов «Мерия» в попытке обойти санкции ЕС, сменив название. По данным ведомства, магазины могут открыться под брендом «Ола». Министерство обратилось в службу расследования финансовых преступлений с просьбой проверить возможную связь новых компаний с владельцами российской сети, попавшей под санкции.
2: «Ола, ола, это только санкции, ола, ола». В Вильнюсе на улице Нарбота проведут капитальный ремонт и оборудуют почти 3 километра полос А для общественного транспорта. Они появятся на участке между проспектом Лайсвис и улицей Эреалю в обоих направлениях. Стоимость проекта составляет почти 2 миллиона евро. Большая часть финансируется Европейским Союзом. Завершить работы планируется к концу июня 2028 года.
1: А на этой неделе на автомагистрали Вильнюс-Паневежис начнется ремонт участка длиной более 2 километров. Работы будут проходить на правой стороне дороги с сохранением движения по схеме 3+1. По 2 полосы в каждом направлении. Завершить ремонт стоимостью почти в 2 миллиона евро планируют до конца ноября. Водители просят учитывать ограничения движения и заранее планировать свой маршрут.
2: Ну а с 29 июля, то есть сегодняшнего дня, в Вильнюсе стартует конкурс «Баг Баунти», в рамках которого специалисты по кибербезопасности смогут легально искать уязвимости в информационных системах самоуправления и подведомственных учреждениях. За подтвержденные ошибки предусмотрены вознаграждения от 70 до 3000 евро. В этом году в программе участвуют системы самоуправления, а также ID Vilnius, Active Vilnius, Vilnius Vandenis, Vilnius Atliekų Sistemos Administratorius и несколько медицинских учреждений. Конкурсы продлятся до конца года или до исчерпания призового фонда.
1: О погоде. Сегодня местами возможен небольшой дождь. Ветер западных направлений от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р.
1: 12 часов в Литве. В эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Президент Литвы Гитанас Науседа назначил 8 судей и принял их присягу. Быть судьей – это не привилегия, это публичное обязательство перед народом Литвы, подчеркнул глава государства. По его словам, судьи должны быть беспристрастными и руководствоваться только Конституцией и законами. Новые судьи будут работать в судах Вильнюса, Понявежиса, Таураги и Тракая.
1: Между тем, премьер-министр Миндаугас Синкевичус заявил, что Литва всерьез рассматривает возможность не принимать мигрантов по механизму солидарности ЕС, а заплатить соответствующий взнос. «Этот вариант очень серьезно рассматривается», — сказал премьер. Сейчас Литва планирует принять 58 мигрантов с Кипра и выплатить более 1,5 миллиона евро за оставшуюся часть квоты.
2: А Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что продолжает расследование возможного существования в стране секретной тюрьмы ЦРУ. При этом запросы о правовой помощи, направленные в США и другие страны, не дали результатов. Министерство юстиции США сообщило, что не имеет возможности предоставить запрошенную информацию, заявили в прокуратуре. Пока никому по этому делу обвинения не предъявлены.
1: Проект «Некивоздинес Вильнюс» представил 10 маршрутов для так называемых лесных купаний, японской практики отдыха на природе, которая помогает снизить стресс и восстановить силы. Маршруты длиной от 2 до 4 километров проходят через разные леса и парки города и сопровождаются специальными заданиями. Организаторы рекомендуют не спешить и посетить и посвятить данным прогулкам 2-3 часа, а пройти маршрут можно самостоятельно без гида.
2: Зайдите просто на социальные сети «Некивоздинес Вильнюс», и там прям баннерочки, нажимаете, проходите вот эти вот лесные купания.
1: Класс.
2: С воскресенья в Евросоюзе вступает в силу новые правила, обязывающие маркировать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта. Компании должны будут указывать, если текст, изображение, аудио или видео созданы искусственным интеллектом, в том числе с помощью специальных цифровых веток. За нарушение требований предусмотрены крупные штрафы. Новые правила не распространяются на использование искусственного интеллекта в личных целях.
1: О погоде. Сегодня местами возможен небольшой дождь. Ветер будет в западных направлениях от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Год по нотам.
1: В эфире Радио Р только что прозвучала Алла Борисовна с одним из главных хитов 95-го года. Если тогда на эстраде все было привычно, то жизнь за окном подкидывала те еще задачки. Для контекста, в 1995 году средняя зарплата в Литве составляла примерно 480 литов. В пересчете на современные деньги это всего около 90 евро. Чтобы на эти деньги можно было одеться модно и накрыть стол, все дороги вели в государство в государстве, на рынок Горюнай. В 95-м это был главный торговый хаб всех балтийских стран. Именно там, среди бесконечных рядов, рождался первый класс литовских предпринимателей и создавались самые крупные бизнесы страны. Пока мы искали на Горюнай свитер с орнаментом, в мировом глянце зародился стиль «Томная томность». Бледная кожа, темные круги под глазами и отрешенный взгляд Кейт Мосс стали новыми эталонами красоты. Это был резкий протест против яркого диска 80-х. Мир вдруг захотел быть странным, холодным и меланхоличным. Такая эстетика идеально легла на музыку, которая в то время начала захватывать наши хит-парады. Встречайте артистку, которая в 95-м году стала главным проводником этой загадочной, почти мистической энергии. В эфире Линда.

центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что продолжает расследование возможного существования в стране секретной тюрьмы ЦРУ. При этом запросы о правовой помощи, которые были направлены в США и другие страны, не дали результатов. Министерство юстиции США сообщило, что не имеет возможности предоставить запрошенную информацию, заявили в прокуратуре. Пока никому по этому делу обвинения не предъявлены.
0: Голоса регионов.
1: Журналист и блогер Скирмантас Малинаускас заявил, что мусорный кризис в Вильнюсе мог быть создан специально. По его словам, незадолго до конфликта владельцам компании «Энергисман» предложили продать бизнес. После отказа предприятие лишилось управления заводом, а часть его работы передали другой компании «Экосервис». Малинаускас считает, что это не совпадение. Мэр Вильнюса Валдис Бенкунскас заявил, что ничего не знает о возможной попытке купить компанию «Энергисман» и не собирается вмешиваться в отношения между частными компаниями. В «Экосервис» при этом подтвердили, что несколько лет интересовались покупкой «Энергисман», однако подчеркнули, что официального предложения не делали. В то же время компания «Энергисман» заявила, что после передачи мусоросортировочного завода Вильнюсскому окружному центру по управлению отходами предприятие стало работать хуже. По словам директора компании Альгертеса Блазгиса, у центра нет специалистов, которые умеют работать с оборудованием, поэтому объемы мусора будут только расти. Центр не обладает необходимыми знаниями и опытом работы с таким заводом и такими объемами отходов. Быстро этому не научишься, ситуация будет только ухудшаться. За эти эксперименты заплатят жители, заявил Блазгис. В компании также утверждают, что на территории завода остается непринадлежащее ей оборудование стоимостью около 3 миллионов евро, которое центр до сих пор не вернул. С 17 по 27 августа во дворах многоквартирных домов Каунаса вновь пройдут культурные мероприятия. В программе спектакли, творческие мастерские и проекты с участием местных жителей. В этом году режиссер Паулюс Маркевичус представит интерактивный театр, а художница Илона Микневичуйте проведет мастерские, посвященные природе, общению и жизни городских сообществ. Досрочные выборы депутата Сейма в Нальчайском северном избирательном округе назначены на 8 ноября. Пока зарегистрировались 13 участников, 10 политических партий и 3 самовыдвиженца. Документы для регистрации кандидатов принимаются до 20 августа. Напомню, что выборы проводятся в связи со смертью депутата Евгения Шуклина, представлявшего округ с ноября 2024 года.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно с прояснениями, но без осадков. Воздух в течение дня прогреется до 23-28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Твое любимое радио.
1: Середина недели на календарях. Среда у нас наконец-то. А значит, что совсем немного времени остается до выходных. Но чем не повод радоваться? Это Ангелина Гудкова. Летний эфир. Погнали!

0: Радио Р. Зарядись энергией на все лето.
1: Добрейшего дня, мои дорогие и хорошие. Ангелина Гудкова у микрофона принесла вам радости, забавы снова и снова. Почему-то захотелось зарифмовать. В моей голове это звучало больше, знаете, в рэп-мотивах, что для меня более привычно, но получилось таким с оттенком шансона. Но ничего, сегодня у нас среда, 29 июля. Давайте по праздникам пробежимся сразу. Сегодня отмечается, во-первых, День заботы о любимых людях. Это очень важный праздник, об этом нужно всегда помнить, заботиться о своих любимых, самых близких, самых потрясающих, но, конечно же, при всем этом не забывать заботиться о самих себе. Еще отмечается Международный день помады. Дорогие девчонки, если вдруг сегодня помадой губы не красили, то, возможно, стоит и подчеркнете красоту свою, что-нибудь такое элегантно вызывающее, но не слишком сделаете, потому что помада, мне кажется, это потрясающая вообще вещь, которую только придумали, и особенно если это гигиеническая помада. И еще день лазаньи тоже отмечается. Ну, тут без лишних слов, как говорится. Лазанья – это что-то на божественном. Я, как человек, который невероятно сильно любит итальянскую кухню и все, что с ней связано, наверное, сегодня, собственно, отмечу. Вряд ли буду сама готовить. Кстати, никогда не пробовала готовить лазанью, но знаю места, где есть классная, вкусная, покупная. Там уже все готово, только в духовочку отправить на 20 минуток. И потрясающе. И именины сегодня у Юлии, Валентины, Петра, Павла, Беатричи и Феликса. Если это вы, поздравляю. Ну, а если не вы, но знаете человека с этим именем, поздравьте его обязательно. Как и всегда, на протяжении 3 часов я с вами. Что-нибудь новое узнаем, музыку послушаем, настроение поднимем, ну и просто классно проведем время в компании друг друга.

0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: Вы знаете, как я люблю поднимать в своих эфирах темы, которые связаны с ментальным здоровьем, даже несмотря на то, что они все еще в нашей стране довольно табуированы, но очень интересно рассказывать о примерах классной помощи людям, у которых есть определенного рода расстройства. Оказывается, что в Нидерландах человеку с СДВГ, это синдром дефицита внимания и гиперактивности, государство официально выделяет бесплатного уборщика. И это не разовая какая-то акция милосердия, а полноценная бессрочная программа. Чтобы вы понимали, синдром дефицита внимания и гиперактивности проявляется в том, что человеку, ну, очень сложно сконцентрироваться на каких-то вещах. Он может начать, не знаю, делать одно, через 5 секунд переключиться на другое, третье, пятое, десятое, и вообще забыть, с чего он начинал и для чего он все это делает. То есть там очень большие проблемы с концентрацией, и поэтому можно представить, как выглядит уборка человека с СДВГ. Он там начал, не знаю, мыть полы, переключился на рилсы, потом позвонил другу, вспомнил, что ему надо в магазин ходить, ну и вот это все. И в итоге в стране СДВГ официально признан особенностью, которая ломает вот эти все исполнительные функции, которые нам мешают и порядки наводить, ну и какие-то бытовые дела решать. И местные власти прекрасно понимают, что хаос в квартире — это не лень, поэтому предлагают помощь. И для этого нужно просто заполнить форму, дождаться ее одобрения, и тогда уже к вам в квартиру придут люди, которые специально обучены и помогут. И по закону о соцподдержке к человеку, который нуждается в помощи, представят другого человека, который регулярно пылесосит, моет посуду и стирает. И к некоторым приезжает ассистент, он там садится рядом, чтобы помочь разгрести завалы, спланировать быт, ну и какую-то схему во всем этом нарисовать. Мне кажется, что это просто потрясающе. Во-первых, то, что так признаются психические расстройства или какие-то недуги, и людям помогают в этом всем, ну и, в принципе, понимают важность того, с чем сталкивается человек, и как ему в этом помочь. Ну и очень круто, что к этому так спокойно относятся, и на уровне государства есть специальные программы, которые помогают. Надеюсь, что однажды и до нашей страны дойдут подобные инициативы, и уже когда тема психического здоровья будет менее табуированной и не будет, например, депрессия считаться просто ленью, или тебе грустно, иди, сходи погуляй, тогда наверняка дела будут получше. А пока, конечно, буду просто рассказывать о том, что в других странах происходит, кстати, не таких далеких, в надежде, что у нас-то тоже произойдет.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Правительство Литвы предлагает обновить план по развитию мер контрмобильности и перенести сроки реализации ряда проектов. В частности, создание парков инженерных заграждений на границе с Белоруссией и Калининградской областью, а также установка противотанковых препятствий и специальных конструкций на мостах теперь планируется до 2028 года, хотя ранее эти работы должны были завершиться значительно раньше. Кроме того, до конца 2030 года планируется восстановить болота в приоритетных для армии районах. С воскресенья в Европейском Союзе вступают в силу новые правила, обязывающие маркировать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта. Компании должны будут указывать, есть ли текст, изображение, аудио или видео, созданные искусственным интеллектом, в том числе с помощью специальных цифровых меток. За нарушение требований предусмотрены крупные штрафы. Новые правила не распространяются на использование искусственного интеллекта в личных целях. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус считает, что внимание следует уделить не проходному баллу, а подготовке десятиклассников к проверке знаний. «Мы должны думать о том, что не было сделано до проверки, а не только о проходном пороге», — заявил он. По его словам, необходимо добиваться того, чтобы ученики могли без труда преодолевать установленный порог. Также премьер-министр Миндаугас Синкевичус заявил, что вопрос повышения необлагаемого минимума доходов на следующий год обсудит с президентом Гитанасом Наусидой в конце лета, при подготовке бюджета. По его словам, будут оцениваться возможности увеличить НПД, однако пространства для маневра у бюджета не так много. Президент ранее призывал повысить необлагаемый минимум, который не менялся уже 2 года. И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно с прояснениями, но без осадков. В течение дня воздух прогреется до 23-28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Продолжаем летний эфир на волнах Радио Р. Ангелина Гудкова все еще у микрофона. И по средам, если вдруг вы помните, у меня есть такая небольшая традиция рассказывать вам о каких-то летних песнях. Ну, это, конечно, очень субъективно, потому что какие-то песни у меня могут ассоциироваться с летом, у вас не особо. И я тут поймала себя на мысли, что в основном песни, которые я представляла в эфире, так или иначе являлись англоязычными. И я поняла, почему. Наверное, потому что у них, как бы, в принципе, индустрия звукозаписи, записи музыки чуть более развитые, там больше всяких финтифлюшек может добавляться в звук, и это все создает ощущение, что ты где-нибудь на курорте находишься, и музыка прям идеальная. Но при этом есть и классные русскоязычные песни, которые тоже создают это прекрасное летнее ощущение, и среди них это, например, Лизер и Майот с песней «Гори». Вообще, это не самый очевидный дуэт исполнителей, и они представили очень несвойственный и для одного, и для второго трек. То есть танцевальный такой сингл получился с названием «Гори». Там вот Лизер отошел от такого лиричного рэпа. Он там про расставание проет, как я скучаю по тебе, между нами все, мы там останемся друзьями. А Майот добавил чуть больше ясности своему потоку мыслей, потому что он такой довольно специфичный исполнитель. Ну вот для нашего поколения, для моего поколения, поколения старше, для молодежи он чуть более понятный, потому что в плане звука он там добавляет очень много автотюна, как-то это все вот так вот летит, не везде можешь разобрать, хотя вроде поет на русском языке, но ты вообще не понимаешь из-за всех этих звуковых эффектов, о чем он поет. И песня вышла 22 июля 2021 года, 5 лет назад. Ну, слушайте, практически попала вот в этот диапазон. Даже не знала, когда она вышла, ну, буквально вот на недельку опоздала. Но, тем не менее, я вот не могу свыкнуться с мыслью, что в моих ощущениях песня вышла совсем недавно, а уже 5 лет прошло. Но это, наверное, с возрастом. Реально подтверждается теория о том, что время все-таки летит с течением того, как старше ты становишься. Ну, в общем, возвращаясь к песне, для меня она вот максимально такая, знаете, закатная или для яркого солнечного дня. В идеале, конечно, оказаться где-нибудь на берегу моря, вот на такой предзакатной тусовке, где очень расслабленные все, красивые, кайфуют, улыбаются, загоревшие. Ну, вот примерно такая атмосфера. Надеюсь, конечно, что через недельку я в нее окунусь, ну, прям так конкретно. Ну, а пока предлагаю сделать погромче и просто сконцентрироваться на летнем настроении, потому что в эфире Радио Р прямо сейчас Лизер, Майот с песней «Гори».

0: на радио Р. Лето.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р. Всегда рядом.
1: Моя любимая негласная рубрика «Исследования», о которых никто не просил, но их по какой-то причине сделали. И тут, дорогие мужчины и женщины, особенно те, которые женаты, слушайте внимательно, потому что оказывается, что умная жена может продлить жизнь мужчине. Вы не ослышались, все именно так. Исследования связывают наличие образованной и внимательной партнерши с более низким риском преждевременной смерти. Чем это все объясняется? Исследователи говорят, значит, что такие женщины чаще следят не только за своим здоровьем и самочувствием, но и помогают партнеру вовремя обращать внимание на какие-то проблемы, ну и проходить обследование. С точки зрения наблюдений, давайте сейчас сконцентрируемся, девушки действительно более склонны чаще к врачам ходить, больше обращать внимание на свое здоровье. И если там есть какие-то вещи, которые мужчина может проигнорировать, как, ну, незначительное, подумаешь, там, 3 дня голова болит, то женщины сразу по первому зову идут в больницу, чтобы выяснить, что и как происходит. И когда, как бы, такая жена находится рядом с тобой, ну, тут я даже не знаю, вряд ли образованность можно связать с заботой о себе, но это как-то довольно странно. Но, тем не менее, мужчины, конечно, выигрывают. Особенно если вас очень сильно любят, то женщина такая будет заинтересована в том, чтобы продлить вам жизнь. Ну, мы тут с коллегами пообсуждали тоже вне эфира эту тему как раз. И вот одна коллега вспомнила исследование о том, что, в принципе, женатые мужчины живут дольше. Ну, как будто, знаете, опять женщина тут молодец. И еще о том, что спор такой разразился, что если женщина там супер умная, супер образованная и внимательная, то есть вероятность, что она будет следить только за собой и за своими какими-то достижениями, и будет ли у нее время обращать внимание, не знаю, на то, что у мужа ее плечо болит 3 дня. Ну, вот такие какие-то моменты. Но я, в принципе, заметила, что вот подобные исследования, о которых я рассказываю в эфире, чаще всего завязаны на том, чтобы показать, какими крутыми мужчины становятся рядом с женщинами. Но вот у меня сейчас назрела идея. Надо поискать исследование, где наоборот показывается. Вот если у женщины там, например, нет мужчины или мужа умного, образованного, то происходит. Короче, я, значит, поставлю этот вопрос себе где-нибудь в календарике и обязательно поинтересуюсь, есть ли такие исследования. Но в целом, давайте просто еще раз вернемся к теме, которую сегодня отмечаем. Это день заботы о близких людях. И давайте заботиться друг о друге. Если вдруг что-то не так, то подскажите, где-нибудь посоветуйте и сами вместе пройдите и проверьтесь, ну и просто позаботьтесь друг о друге.

0: Тут по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио «Р». Лови энергию лета.

0: Радио Р.
1: В Литве 15 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. После нападения на школьницу в Мариамполе президент Гитанас Науседа намерен этой осенью вновь поднять вопрос об использовании мобильных телефонов в школах. По словам его советника Ваидаса Аугастинавичуса, оставить этот вопрос на саморегулирование уже недостаточно, а по всей стране должны действовать очень четкие правила. По мнению президента, телефоны должны храниться так, чтобы дети не пользовались ими во время учебы. Министерство экономики и инноваций Литвы подозревает сеть магазинов Мери в попытке обойти санкции Европейского Союза, сменив название. По данным ведомства, магазины могут открыться под брендом Ола. Министерство обратилось в службу расследования финансовых преступлений с просьбой проверить возможную связь новых компаний с владельцами российской сети, попавшими под санкциями. Новый глава Государственной налоговой инспекции Мартинес Эндриайтес заявил, что одним из главных приоритетов станет сокращение теневой экономики. Для этого планируется использовать искусственный интеллект, который поможет выявлять компании с повышенными налоговыми рисками. Кроме того, инспекция намерена ежегодно пересматривать наиболее рискованные отрасли и сделать подачу налоговых деклараций для большинства жителей максимально автоматизированной. Ну а жители Каирены под Вильнюсом поделились видео, на котором семья подросших лебедей спокойно переходит дорогу, а водители терпеливо ждут, пока птицы окажутся в безопасности. Ролик быстро распространился в социальных сетях и вызвал множество теплых отзывов. Местные жители отметили не только красивую картинку, но и уважительное поведение автомобилистов. Водителям напоминают, что в лесистых районах Вильнюса встречи с дикими животными и птицами происходят регулярно, поэтому важно сохранять внимание и при необходимости безопасно уступать им дорогу. И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно с прояснениями и без осадков. Воздух в течение дня прогреется до 23-28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио зарядить энергией на все лето.
1: Лето, как мы знаем, это время, которое наполнено всякими различными мероприятиями по всей нашей стране. Но тут мне попалось одно конкретное, и я подумала, что расскажу о нем в эфире. Так что, дорогие любители поесть, все внимание сейчас должно быть на меня. В Вильнюсе пройдет фестиваль бургеров 5 августа рядом с рынком Тимо. Там уже в 12-й раз, слушайте, проходит этот фестиваль у бургеров, уличной еды вот этой всей. И гостей ждут более 20 фудтраков с бургерами и другой всякой едой. Блюда для вегетарианцев, что очень важно. А также развлечения для всей семьи. Вход на фестиваль будет бесплатный. Посетить его можно вместе с детьми и домашними питомцами. В общем, лафа, класс, кайф. Еще и погода вроде как неплохая будет, поэтому просто шикарно. Но в прошлые годы, помнится, мне проходили еще соревнования по поеданию бургеров. Не знаю, кстати, как в этом будет, но я всегда с большим удовольствием и интересом смотрела на людей, которые в них участвовали, потому что я бы так не смогла. Это вроде в какие-то моменты там невероятного голода даже. Тебе кажется, что я бы сейчас не знаю, что съел, а потом, когда перед тобой еду ставят, смотришь на нее и думаешь, ага, ну да, конечно, я буквально пару кусочков съем, и все, я наел. Или когда мы готовим еду, знаете, вроде так, в таком предвкушении находимся, что вот сейчас приготовим эту потрясающую пасту, будет так вкусно, так классно, и в итоге в процессе готовки ты наедаешься, понюхал там вот эти все ароматы невероятные, там где-то покусочничал, и все, к моменту, когда уже ужин готов, ты стоишь и думаешь, ну... Зачем это было? Для чего? Одним словом, мотив таков. Вам нужно сходить на какой-нибудь фестиваль, выбраться всей семьей, со своими домашними животными. Просто классно провести время. Не обязательно там есть эти бургеры, можно, не знаю, какого-нибудь напитка купить. Просто посидеть на траве и насладиться классной атмосферой. И я уверена, что классной еще и музыкой.
2: Зима.

0: Радио Р. Музыка для души.
1: Ну что ж, мои дорогие и хорошие, я, Ангелина Гудкова, на этой ноте подвожу черту в своей части летнего эфира. Впереди Жень Соленков, который вам и о новостях расскажет, и какие-нибудь интересные факты, на которые даже вот в обычной жизни вроде как внимания не обращаешь, и о погоде там, и обо всем, ну и просто поделится классным настроением. А мы с вами, что мы, думаете, вот так просто прощаемся? А нет, мы услышимся уже завтра, потому что там останется буквально два денечка до моего отпуска, но и нужно провести их с отрывом.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: На Радио Р лето.

0: Радио Р.
1: 16.00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. На литовском рынке труда по-прежнему больше всего вакансий открыто в производственном секторе. Их количество уже несколько месяцев превышает 3000, а спрос на квалифицированных специалистов за год вырос почти на 20%. По данным службы занятости, работодателям особенно не хватает специалистов в области строительства, электротехники и механической инженерии. Одной из причин называют нехватку профессиональной подготовки у молодежи. Более 53% соискателей в возрасте до 29 лет не имеют профессиональной квалификации. В ответ компании все чаще готовы обучать сотрудников самостоятельно и расширяют сотрудничество с учебными заведениями.
0: Голоса регионов.
1: Компания «Энергесман» намерена потребовать более 20 миллионов евро компенсации после отстранения от управления мусоросортировочным заводом в Вильнюсе. По словам руководителя компании Альгиртеса Балсгиса, иск будет связан с досрочным расторжением 10-летнего договора, а также ущербом для бизнеса и репутации. «Энергесман» также обжалует решение суда, которое позволило Вильнюсскому окружному центру по управлению отходами взять завод под свой контроль. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас в ответ заявил, что иск самоуправления к «Энергесман» будет еще больше. По его словам, город ежедневно несет дополнительные расходы из-за необходимости вывозить и перерабатывать отходы альтернативными способами. При этом мэр подчеркнул, что вывоз мусора в регионе продолжается без перебоев, а для жителей стоимость услуг не изменится. В Клайпеде проведут техническую экспертизу горки Йонаса, которую реконструировали почти за 3 миллиона евро, пишет Вакару Экспрессос. Жители жалуются на разрушающиеся лестницы и покрытия, а в мэрии заявили, что после обследования специалисты определят причины дефектов и примут решение о дальнейшем ремонте. В Лаздийском районе реконструируют два участка дорог общей стоимостью почти 20 миллионов евро. Будут обновлены почти 9 километров дороги от Лаздияя до границы с Польшей и около 11 километров между Швентожерисом и Сейрияями. Проект должен улучшить сообщение с Польшей и возможности военной мобильности. Во время работ движение на отдельных участках будет организовано по одной полосе со светофорным регулированием. На этой неделе на автомагистрали Вильнюс-Паневежис начнется ремонт участка длиной более чем 2 километра. Работы будут проходить на правой стороне дороги с сохранением движения по схеме 3 плюс 1 по две полосы в каждом направлении. Завершить ремонт стоимостью почти 2 миллиона евро планируется до конца ноября. Водители просят учитывать ограничения движения и заранее планировать маршрут.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью плюс 11, плюс 16 без дождей. Завтра дожди также не ожидаются. Температура воздуха плюс 23, плюс 28.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. Вот, слышите, какой голос сегодня? А все потому, что кондиционеры вновь меня победили. Надеюсь, что у вас обходится без лишней хрипотцы, и у вас все в порядке с вашим горлом, дыханием, здоровьем и голосом. Сегодня 29 июля. Еще чуть-чуть, и вот она суббота, и там уже 1 августа. А пока напоминаю вам, что всегда есть волшебный календарь, который утверждает, что сегодня день заботы о любимых людях. Мне кажется, что день заботы о любимых людях – это любой день, дня, месяца, недели, года. Если люди любимые, всегда о них стоит позаботиться. Причем забота, она же может быть абсолютно разная. Где-то кому-то нужно с чем-то помочь, кого-то нужно просто почаще вспоминать, писать, звонить, напоминать о себе. А кому-то достаточно раз в месяц, в квартал, в полгода, в год написать что-нибудь приятное и дождаться ответа, который, скорее всего, будет тоже коротким, но приятным. День заботы о любимых людях. Можно это сделать прямо сегодня, позаботиться о ваших любимых. Хотя бы персики им какие-нибудь подарить, тем более, что на прилавках появились достаточно вкусные, сочные и сладкие, потому что сегодня еще день персика. Какой интересный еще здесь день отмечен, такой как день поворачивания налево. И не знаю, с чем это связано, то ли с правилами дорожного движения нам пытаются напомнить, что левый поворот он самый опасный, либо также хотят напомнить, что левый поворот он достаточно опасный, если он происходит в ваших отношениях. Из-за левых поворотов порой потом уже направо и не повернешь. И вот так вот повернешь, и все по кругу, да по кругу, по кольцевой, да по кольцевой. Все всегда одинаково, весело начинается и одинаково заканчивается. Международный день губной помады. Ах ты! Вот так вот губной помады, потому что именно в этот день придумали, видимо, запатентовали какую-то помаду. Сейчас об этом почитаю, потом вам расскажу. День смузи для здоровых людей и Международный день тигра. Уф, что за лев этот тигр? Вот сегодня Международный день его полосатого хищника. А они бывают прям такие огромные, побольше любого льва. Ух, страшные, страшные хищники. И порой мы как-то в своем сознании воспринимаем тигров, что, мол, вот, тигры, дикие кошки, большие, живут в зоопарке и где-то там, где жарко, в Африке, например. Хотя на самом деле в Азии тигров живет очень-очень-очень много. Причем не только там, где тепло, но и там, где холодно. Какого тигра вы точно знаете? Ну-ка, напрягаемся и вспоминаем. Конечно же, главного врага Маугли – Шерхана. В этом мультике мне, кстати, всегда нравился и Маугли, и медведь Балу. А потом я понял, что все-таки мой любимый персонаж – это питон-удав Каа. Потому что хотелось бы быть таким же спокойным, как и он, в любой момент своей жизни.

0: рядом с тобой.
1: Радио Р.
2: Погода сегодня радует, поэтому, возможно, не стоит Погода сегодня радует, поэтому, скорее всего, можно не переживать за ваши планы на вечер. Во всяком случае, когда есть солнце и не холодно без дождя, можно и прогуляться. Но если вы из тех людей, которые вечером добираются до дома и просто хочется Ой, я как подумаю, зевать начинаю. Казалось бы, еще рабочий день в разгаре. Но так вот, если вы добираетесь до дома и думаете о том, чтобы такое посмотреть за ужином, либо позалипать просто под киношку вечером, чтобы ничего не делать, у меня есть для вас афиша, друзья. Но афиша фильмов непростая. Такая, скажем, афиша на будущее. В ближайшие годы выйдет фильм, знаете какой? «Матрица 5». Идет, во всяком случае, сейчас разработка, но пока не сообщает, когда же там начнутся съемки и когда планируют выпускать. Но мятница. Это уже все. Мятница. Скорее, это я хотел сказать пятница, а на самом деле хотел сказать матрица. Что-то вторник. Какой вторник? Уже среда. Вот видите? Видите, я на этой неделе просто поплыл. Потерялся в календаре, в часах. Надо чуть побольше спать, чуть поменьше делами заниматься. В общем, «Матрица» скоро пятая к нам подойдет. «Люди в черном», пятая часть, тоже обещают, что выйдет. Вот, кажется, сколько можно раз делать денежки на какой-то франшизе. Да, действительно, удается первый фильм, там второй фильм еще... Так ничего удается, а потом уже начинается какая-то чушь безмерная. Но посмотрим. В 27-м году нам обещают фильм «14 друзей Оушена». Уже было 11, 12, 13, будет и 14. Казалось бы, и сам Оушен, собственно, Клуни, тот, который Джордж Клуни, и все его друзья не молодеют. Каждая следующая часть должна уменьшать количество друзей по естественным физиологическим причинам. А у него их все больше и больше. Можно только порадоваться. Но что меня еще тут порадовало, что в ближайших пару лет выйдет «Час пик 4». Это такая супер-классная комедия, которая вышла, когда впервые на экраны просто взорвала все и всех. Там Джеки Чан и его напарник, темнокожий Крис, как же его, неважно, вылетела фамилия. Но вы знаете, о каких актерах я говорю. И это, наверное, прям будет что-то космическое. Это будут два пожилых человека, которые будут пытаться быть молодыми на экране. И «Освободите Вилли». Продолжение фильма, либо переснимут фильм про касатку. Наверное, переснимут, потому что сейчас спецэффекты позволят сделать и не такое с китом-убийцей. Он там будет, видимо... И разговаривать, и летать, и порхать, и будет потрясающе все это выглядеть на экране. Кстати, про Джеки Чана. Недавно мне попался рилс где-то в Казахстане, в Астане, была какая-то тусовка, посвященная продакшену, кинопродакшену казахскому. И там был замечен Джеки Чан, который подпевал, подтанцовывал под треки «Мияги». Вот сейчас мы тот самый трек, под который подтанцовывал Джеки Чан, и послушаем.

0: Радио Р.
1: 17.00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Премьер-министр Миндаугас Синкевичус заявил, что Литва рассчитывает в ближайшее время получить решение США о дальнейшем размещении американских военных после завершения очередной ротации. По его словам, никаких сигналов о возможном изменении планов нет, а большая ясность ожидается уже в августе. В начале июня из Литвы после окончания ротации были выведены более 1000 американских военнослужащих с техникой. Власти страны и Минобороны ранее заявляли, что союзники намерены направить им замену, а президент Гитанасович Науседа не исключил, что новая группа военных США может оказаться даже больше предыдущей. Правительство поддерживает предложение президента направить часть профицита бюджета СОДРы на дополнительную индексацию пенсий. Индексация пенсий должна быть более быстрой и учитывать нынешнюю экономическую ситуацию и рост цен, заявил премьер-министр Миндаугас Синкевичус. По его словам, правительство предлагает направить на эти цели 15% профицита вместо 20%, как предлагает президент. Служба контроля по равным возможностям вынесла предупреждение агентству недвижимости Патера после жалобы иностранца, которому сообщили, что сдаваемая квартира предназначена только для литовцев. Позже у мужчины уточнили его национальность, а после ответа, что он перс, сообщили, что жилье уже сдали другому человеку. В ходе проверки агентство признало, что такая формулировка была недопустимой, хотя отрицало дискриминацию при выборе арендаторов. В службе подчеркнули, что закон запрещает не только отказывать в услугах по признаку национальности или происхождения, но и распространять подобные дискриминационные объявления. Несмотря на рост числа утечек персональных данных и интернет-мошенничества, 27% жителей Литвы не предприняли никаких дополнительных мер для защиты своих онлайн-аккаунтов. Это показывает опрос банка Урбо. По данным полиции, только за период с 1 по 26 июля мошенники выманили у жителей страны около 1 260 000 евро. Причем большинство случаев связано с телефонными звонками. Специалисты рекомендуют использовать уникальные сложные пароли, включать двухфакторную аутентификацию, удалять ненужные аккаунты и не переходить по подозрительным ссылкам, чтобы снизить риск кражи личных данных и денег. И о погоде. В ночь на четверг будет ясно, без осадков, ветер стихнет. Температура воздуха 11-16 градусов тепла. А вот завтра днем воздух прогреется от 23 до 28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Лето.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Хороший день продолжается. Знаете, у кого хороший день, действительно хороший? У того, кто собирается, например, в отпуск. У кого отпуск еще впереди, а значит, вот-вот еще чуть-чуть, и прямо в рай, и жизнь удалась. What a beautiful life. А такую песню я напевал сегодня своей коллеге, да, вот этим отвратительным голосом, потому что моя коллега Ангелайла решила отправиться в отпуск. Так что будете не скучать со мной ближайшую неделю. И даже две. Так вот, она говорит, вопрос. Если я вылетаю рано утром, например, условно в 5 утра, стоит ли мне ложиться спать? Я подумал, действительно хороший вопрос, и думаю, что он беспокоит не только ее. Я, например, если вылетаю в 5 утра, то с большой вероятностью не лягу спать, потому что точно на последний момент отложу сборы на, вот, для полета этого. А значит, буду собираться там пару часиков, а что уже ложиться? Ну как, я бы собрался за 3 минуты, но я буду час перепроверять все документы, билеты. Тревожность, она, знаете, такая вот, не дает покоя. И я поинтересовался у чата GPT, он же все знает, друзья. Итак, рассказываю вам, если у вас ранний вылет, например, в 5 утра, понятно, что у кого-то в 3, в 4, в 6, но примерно ориентируйтесь вот на эти цифры. Чат GPT утверждает, что если вы вылетаете из Вильнюса и живете при этом в Вильнюсе, то лучше, конечно, улечься поспать. Если у вас в 5 утра вылет, к примеру, значит, в аэропорту нужно быть что-то там в 3, 3.15, 3.20, все зависит от того, нужно ли вам оформлять багаж, а если не нужно, то можно и попозже приехать. И если лечь спать в 21.30, 22.00, то у вас есть несколько часов на нормальный сон. Почему лучше поспать? Даже короткий сон заметно снижает усталость и повышает концентрацию. А если у вас еще где-то пересадка, то вам надо будет концентрироваться в другом аэропорту. После бессонной ночи сложнее проходить контроль, ориентироваться в аэропорту и переносить перелет. Если после перелета вам предстоит активный день, бессонная ночь может испортить его полностью. Не спать всю ночь имеет смысл только если вы все равно не сможете уснуть из-за волнения, боитесь проспать, несмотря на несколько будильников, или планируете поспать уже в самолете, если вам лететь как раз там больше 2 часов. Если боитесь проспать, чат GPT рекомендует поставить 3-4 будильника на разных устройствах, не только на том телефоне, который вы по привычке отключите и продолжите дрыхнуть. А вообще еще стоит понимать, во сколько вы будете заселяться в гостиницу. Я вот могу рассказать, в этом году у меня был опыт, семейный отпуск у нас, естественно, дети успели поспать, а мы с супругой не ложились, потому что там какие-то чемоданы доупаковывали, ну и в целом ответственность не позволяет уснуть, чтобы, не дай бог, не проспать. Это же ты теряешь не билет на одного, а на целое семейство, а это, извините, пожалуйста, денежек, мягко говоря, стоит немало. И, как показала практика, мы прилетели, нас довезли потом на место, и мы ждали очень долго заселения в гостиницу, потому что заселение было с 15 часов, а мы приехали в 11, уже были на месте, и у нас получается там 4 часа. И вот эти 4 часа давались нелегко, потому что бывает такое, что действительно раньше успевает все убрать, поубрать, и ты можешь заселиться в свой номер чуть ли не вот не в 11 утра, потому что те, кто выезжал, уже успели собраться и улететь, у них, допустим, рейс был ранний. Но нам в этот раз не повезло, поэтому мы ждали аккурат до 3 часов, чтобы заселиться. Здорово, когда это отель, в котором все включено, и браслетики нам повесили заранее, чтобы мы могли пообедать. Но эти часы ожидания, конечно, утомляют. С детьми я успел пойти посмотреть все в округе. Даже до бассейна добрались. Все это вот из наших чемоданов там что-то повытаскивали, какие-то лавки труселя. И вроде бы нормально. Супруга моя успела вздремнуть в лобби, благо там были очень диваны удобные. Да, так что тут, как говорится, совет конкретный не дать, во сколько нужно просыпаться и ложиться ли спать. Вообще, если у вас ранние вылеты, главное, поймите, что вас ждет на следующий день.

0: Радио R. На волне хорошего настроения.
1: Хороший день подходит к своему логическому завершению, но опять же напоминаю вам, что это происходит только на волнах Радио R. Ваш личный хороший день, он же среда, середина рабочей недели, продолжается. Уже завтра на работу, а это четверг, и все ближе и ближе пятница. Синоптики говорят, что достаточно теплыми будут ближайшие дни и, в частности, выходные. Так что успейте насладиться летом, пока оно еще заглядывает к нам. Оставайтесь на наших волнах. Как всегда, с вами был Жень Соленков. На сегодня все. Обнял, приподнял. Пока!

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. Оставайся на позитиве.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью будет ясно, без осадков, ветер успокоится. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем ожидается переменная облачность, однако без дождей. Воздух прогреется до 23-28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

Говорят, что куклы не чувствуют боли, говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пусто. Только

0: по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: На радио «Р» летняя пора. Время ярких впечатлений.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью будет ясно, без осадков, ветер успокоится. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем ожидается переменная облачность, однако без дождей. Воздух прогреется до 23-28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Лето.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: Если я тебя забуду.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: В эфире.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

остаться как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: слушаете Радио Лето. Лето.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.